Господи, Господи, призри с небеса и виж, и посети виноград се и соверши, я уже наследница Твоя, Господи, буди рука Твоя на сня человеческа,

Bože beznačalný, bezkonečný, i že vseja tvári starý si, i že imenem prezvíterským ukrasivý dostojných v stepeni sem, istiny Tvoje slovo osviašati, sám vladejko vsich, seho jeho, že blahovolili je si mnoju postaviti, v neporočnom žiti i nepokolebí mojej víry, velikuju si u blahodať Svjatého Tvojho Ducha, восприяти благо из воли и совершенно раба Твоего во всем, благо угождающего Ти, изволив ему от всепредвидующего Твоя сили дати великую силу презвитерства честь, достойно пожить из подоби, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сина и Святого Духа,